0: тоже ему и потрапали.
1: Ты шаранку как-то шатан, джентльн и бурно, и ратын гадатата.
0: Ари деви валарин.
1: Ты батан лэнгит тахта, лэнгит харта, лэнгит жива. Tibatan kena kalengitan an janten putrangan hiji-hiji naratin kata-kata.
0: Sumpar-sumpar tika angangan usumaning ayuratna tiwi wala hari ini.
1: Gitu, wala benar.